на бердисян. Цезаргик. Мабачка жинеган, мабмык мбаде. Бердисян.